давай все зажигать. Готов все двигаться, готов все танцевать. Поехали. Когда играет музыка, я не могу устоять. Моя голова начинает кивать, вот они чай. Мои плечи подтягиваются, бедра начинают качаться, бит меня за.